с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8 961 940 45 42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше информации.

0: Австралия. 6 часов. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе «Бункер», Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6.

0: Урале 7 часов. Это радио Хит. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.

0: музыку, а если знакомую песню, полностью перевернуть.
1: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
1: Партнер «Батутный парк Небо». Небо парк. Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
0: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
1: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
0: Небо парк. Время взлететь.
4: Где купить студенту все? В Мегарай. Постельное белье, подушки, одеяло, товары для кухни, кастрюли, сковородки, кружки и тарелки. Все для студенческой жизни выгодно покупай в Мегарай.
5: Шел дождь. Она стояла на остановке. Серый день, плохое настроение. А тут она. Я не знал, как подойти к ней. Как заговорить, что сказать. Я оглянулся на остановке Новоснецова. Огромный салон цветов «Арт-букет». И я понял, что мои чувства могут выразить только цветы. А сегодня я пришел сюда снова за букетом на годовщину свадьбы. Салон «Арт-букет». Орск, улица Васнецова, 21.
6: Только в магазине «Тепло» труба для теплого пола 34 рубля метр. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная, 24. Только в магазине «Тепло». Газовый напольный котел на 100 квадратных метров от 21 тысячи рублей. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная, 24. Только в магазине «Тепло» счетчик газовый 2950 рублей. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная, 24.

0: Автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Прямо сейчас в городе Орске плюс 10, днем плюс 23 градуса, в Оренбурге плюс 7, днем плюс 24, в Кондыке и Медногорске плюс 6, днем до плюс 23 градусов, в городе Ясном сейчас плюс 10, днем ожидается плюс 19 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
4: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
5: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Метеохит.
6: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Туалетное крем-мыло от Дуру 4 штуки 320 грамм по 129 рублей. Или хозяйственное мыло Дуру Clean and White 4 штуки 480 грамм всего за 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 30. 10 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО «ОТК Город Торск», проспект Мира 21, Угрен 115 565 801 83 39.
4: Что было раньше?
5: Раньше.
4: Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
5: «Подушка шоу».
4: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
6: Не грузятся новости. Интернет пропал.
7: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
6: Прикинь, и даже без интернета.
7: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
8: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Утро обычно тяжелое и хочется спать только тогда, когда тебе нужно куда-то рано просыпаться. Вот сегодня такой случай только у тех, кто проснулись в выходной субботний день на работу. Но ничего, мы, друзья, с вами, мы вас поддержим, поможем и сделаем все возможное для того, чтобы ваш рабочий день пролетел быстро, незаметно, ну и чтобы настроение у вас было прекрасным. Так что обязательно подключайтесь к нам, делайте громче, не забывайте писать сообщения и рассказывать, какие планы у вас на сегодняшний день. Мы обязательно зачитаем уже в следующем часе, ну а координат прежние. Телеграммы Макс 89228782929. Будем с нетерпением ждать всех и каждого, так что не скупитесь на добрые, приятные, теплые слова. Мы же двигаемся далее. Впереди у нас еще немного информации о погоде, а после отправимся в новый час.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
3: 20 сентября в 19.00 поборемся с командой хоккейного клуба «Химик». Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Самое время рассказать о погоде. В городе Орске плюс 10, днем плюс 22. В Оренбурге плюс 8, днем плюс 24. В Кондыке и Медногорске плюс 8, днем плюс 23 градуса. В городе Ясном сейчас плюс 11, днем плюс 19. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. Вкусный ужин – это просто. Тушка утенка – 359 рублей. Суповой набор куриный – 115 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
6: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохит.

0: Австралия. 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

Приветствую всех в эфире Радио Хит и желаю доброго утра. Еще один новый час открываем вместе с любимой волной, именно вместе с Радио Хит. Так что всем нашим слушателям, которые только пробудились, только проснулись, предлагаю подключиться к нам, ну и сделать, естественно, Радио Хит громче. Будет весело, интересно и ярко, ну и вообще сделаем ваше утро запоминающимся.

0: Что было в этот день? Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Все самое интересное, естественно, в эфире радио «Хит» обсуждаем и не забываем о событиях и праздниках. Конечно, сегодня у нас, друзья, уже 19 сентября, суббота, и сегодня день выгуливания настроения. Вот желаю, чтобы у всех наших слушателей сегодня было настроение прекрасным, и вы его выгуливали, несмотря ни на что, ни на погоду, ни на осадки, чтобы ничто вам сегодня точно не помешало. Также из интересных праздников день сока. Сегодня отмечается 13 лет этому событию. Международный день хирурга. 12 лет этому празднику, и всех причастных мы с огромным удовольствием поздравляем. День рождения смайлика сегодня, 44 года этому событию. А также сегодня день астрономии. День «Найдите старого друга», Международный день поедания яблок. А также сегодня день донора костного мозга, 11 лет этому событию, причастных поздравляем. Международный день красной панды отмечается, а также день большого лжеца. Вот, друзья, желаю, чтобы этот праздник вас не коснулся. День дружбы и любви сегодня, а также пивной фестиваль «Октоберфест», но если что, алкоголь вредит вашему здоровью. Также сегодня день уборки окружающей среды, день пляски, день гимнастики, день кофе, день музеев отмечается. А также сегодня день музыки, ну и сегодня, естественно, именины у Архипа, Давида, Дмитрия, Кирилла, Макария, Фёклы, Дениса, Михаила, Андрея, Константина и Ивана. Всех причастных мы поздравляем и двигаемся далее по этому замечательному утру, естественно, вместе с музыкой от Радио Хит.

0: Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой, фит-сервис. Ленинского комсомола, 43.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
3: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио.
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
6: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
7: Метеохит.
8: Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
9: Самое время рассказать немного о погоде в городе Орске в данную минуту. Плюс 11, днем плюс 22, в Оренбурге плюс 8, днем плюс 24. В Кулундыке и Медногорске плюс 8 градусов, днем плюс 23 ожидается. В Ясном плюс 11, днем плюс 19. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
10: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
11: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
12: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
7: Метеохит.
13: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь.
14: Подробности на смотри.радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Прямо сейчас прозвучит твой гороскоп на сегодняшний день, а именно на 19 сентября.
2: Овен.
1: Вы можете оказаться обладателем гигантских запасов энергии, недоумевающим относительно возможных способов ее реализации. Постарайтесь ничего не разрушить.
2: Телец.
1: Позаботьтесь о составлении свода правил касательно ведения домашнего хозяйства и совместного проживания. Желательно письменного, дабы в случае расхождения во мнениях было к чему апеллировать.
2: Близнецы.
1: Вам, скорее всего, придется пойти на компромисс сегодня. Это все-таки лучше, чем вступать в откровенный конфликт. Тем более, что последнее вы всегда сделать успеете.
2: Рак.
1: Наибольшим приоритетом должны пользоваться ваши личные дела, особенно те, что касаются нежных чувств. Все остальное подождет, на вас даже не слишком обидятся.
2: Лев.
1: Самая большая ваша проблема – нежелание принимать решения. Если очень хочется, можете пооткладывать это неприятное занятие еще пару деньков.
2: Дева.
1: Если ваш дом не карточный, то сегодняшний ветер перемен ни ему, ни его обитателям не повредит. Помните, что порядок – это всего-навсего упорядоченный хаос.
2: Весы.
1: Поищите смешную сторону во всякой дурацкой ситуации, в которую вы попадете. Обхохочетесь, ибо сегодня их будет предостаточно.
2: Скорпион.
1: Ваше настроение может оказаться очень переменчивым. В связи с этим обстоятельством день лучше провести с тем, кто к вам давно привык и способен вас понять.
2: Стрелец.
1: Вашу душу должно согреть сознание собственной нужности и незаменимости, что еще нужно для счастья.
2: Козерог.
1: Вас будут ограничивать лишь те пределы, которые вы сами себе установите. Не злоупотребляйте открывшимися перед вами возможностями.
2: Водолей.
1: У вас может совершенно неожиданно появиться возможность получить недурную прибыль. Главное, эту самую возможность не проглядеть.
2: Рыбы.
1: Все, что вы запланировали на будущий день, а и на сегодняшний, можно с успехом забыть. Все сложится вовсе не так, но это не значит, что день пройдет дурно. Напротив, вам будет приятно его вспоминать. Всем знаком зодиака я желаю удачи и напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Чтобы понять, почему многие люди до сих пор с теплом вспоминают советское прошлое, зайдите в цех старогородских пирожков «Пагат-1». Настоящие орские старогородские пирожки с ливером. Душевное обслуживание. Доступные цены. Легендарный цех старогородских пирожков «Пагат-1» в Орске. Улица Краматорская, 25. Пирожковый музей. Остановочный павильон на Луче. Улица Тагильская, 36. Новотроицкая остановка. В Новотроицке улица Марии Корецкой, 2А.
1: И свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
3: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыт производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк. Промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Телефон рекламной службы 250807.
8: Взгляни на мир под другим углом.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Ну что, друзья, мы с вами будем передавать здесь приветы, поздравления и сообщения, конечно же, для самых наших смелых и ранних слушателей. Так что всем большой привет, Настя Центр с вами. Мы продолжаем пробуждаться, дарить друг другу позитив. Я дарю вам музыку и много полезной информации. Так что самое время подключиться. Братья Гаязовы впереди, с треком «Санта-Лючия», а после расскажу тебе немного о погоде. Ну а привет твои зачитаем в следующем часе. Главное, пиши.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Реклама.
1: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-50. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Прямо сейчас спешу рассказать о погоде. В городе Орске плюс 13 градусов, а днем ожидается плюс 22. В городе Оренбурге плюс 11, днем плюс 24. В Кувандыке и Медногорске плюс 11, днем до плюс 23. В городе Ясном плюс 13, днем плюс 19. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. Вкусный ужин – это просто. Тушка утенка – 359 рублей. Суповой набор куриный – 115 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
5: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара. Огонь.
0: Метеохит.

0: На Урале 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

Открываем новый час и приветствуем в эфире Радио Хит. На наших студийных 9 утра уже. Время пролетает незаметно, но выходные так всегда, знаете ли. Только ты проснулся, и уже время летит. Ну, очень надеюсь, что в этот выходной все-таки успеете выполнить все свои запланированные дела, планы, события, ну и отдохнуть как следует. А если нет, есть еще и завтрашний выходной день. В общем, расписываем планы, стараемся успеть сделать все, но, естественно, совершаем это под лучшую музыку от Радио Хит. Она вам, несомненно, поможет, так что предлагаю подключиться и сделать громче уже сейчас. Смотри, радио.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радиохит.
3: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедьев ПА».
4: Для лиц старше 12 лет.
5: Вы камильфо и ваш бонтон? Иметь костюмы от «Бастон»? Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
6: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД КАС он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия. А магазин газового оборудования «Тепло». Город Гай, переулок Суворова, 2А.
7: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
8: 20 сентября в 19:00 поборемся с командой хоккейного клуба «Химик». Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
2: Метеохит.
9: Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
10: Прямо сейчас в городе Орске плюс 14, днем плюс 22 градуса, в Оренбурге плюс 11, днем до плюс 24, в Ондаке и Медногорске плюс 11, днем ожидается плюс 23 градуса, в городе Ясном плюс 13, днем до плюс 19. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
11: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
12: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
13: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Метеохит.
14: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка-шоу на Радио Хит и Смотри Радио мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
3: «Антихит» в подушка-шоу! Кручу, верчу, запутать хочу!
4: Категория 16+.
0: Партнер «Батутный парк Неба».
2: Устали от серого асфальта?
0: Пора взлетать! Встречайте! Абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
3: и море позитива.
2: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
0: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
2: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
0: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
5: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки. А любимый человек скажет:
6: «О, это чудо! Как прекрасно!»
5: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
7: Доставку осуществляет ИП «Алексахин Владимир Вячеславович». УГРН 314-565-832-800-224.
8: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола 43.
7: Крупную организацию требуются сборщики и монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 330110. Код города 3537.
9: Телефон рекламной службы 250807.

0: Веселимся, смеемся, радуемся музыке и, конечно, приятным новостям в эфире Радио Хит. И не только, а здесь еще и много полезной информации. Поэтому обязательно подключайся. Далее у нас Дивак отметится с треком Slow Down. Ну, а после расскажу тебе немного о погоде на сегодняшний день. Так что твоя задача делать громче, оставаться с нами на любимой волне.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Где одеться студенту? В «Мегарай». Юбки, лонгсливы, рубашки, джемпера, брюки, футболки, поло и костюмы. «Мегарай». Выгодная одежда для студентов. Покупай.
2: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
3: Какие итальянцы?
2: Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск. Краматорская.

0: за котлами в газовик.
1: Мы за покупками поедем в милый дом. Все, что угодно, мы находим в нем. Нормальные цены и выбор приличный. Милый дом. Магазин отличный. В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур Тиама 40 Ден» 149 рублей. Стиральный порошок «Персил» 3 килограмма в ассортименте 429,99. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Сейчас в городе Орске плюс 15, днем плюс 22. В городе Оренбурге плюс 14, днем плюс 24. В Кувандыке и Медногорске плюс 13, днем плюс 23 градуса. В городе Ясном сейчас плюс 13, днем до плюс 19. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. Вкусный ужин – это просто. Тушка утенка – 359 рублей. Суповой набор куриный – 115 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
5: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Метеохит.
0: Все Оренбуржье в одном касании.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Италия. 10 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. В Орске открылись 95 избирательных участков. Стартовал второй день выборов в Госдуму и ЗАГС Собрания. Участки работают с 8 утра и до 8 вечера. В выборах участвуют 7 партий. В Оренбургскую область возвращается тепло. Похоже, приходит бабье лето. Выходные будут солнечными, днем от плюс 20 до плюс 25, ночью от плюс 3 до плюс 8 без осадков. Местами возможны туманы и дымки. В России обнаружили фишинговые сайты, которые используют тему выборов в Госдуму. Пользователям предлагают пройти якобы анонимный предвыборный опрос и обещают возможность выиграть смартфон, сертификат маркетплейса или деньги. Для участия человека просят указать имя и номер телефона. Другая схема имитирует сайт Центра избиркома. Там пользователю предлагают перейти к онлайн-голосованию, предварительно введя номер паспорта или СНИЛС. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 39 копеек, 100 тенге 18 рублей 89 копеек, юань 12 рублей 60 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация на сайте и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для ваших сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.

открываем новый час в эфире «Радио Хит» 10.05 на наших студийных. И хорошее настроение, море музыки, приятных впечатлений. В общем, наслаждаемся выходными, но, естественно, не забываем про...

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Каждый день рассказываем о том, какие праздники и события отмечаются. Сегодня на календаре 19 сентября, суббота, сегодня день выгуливания настроения. День сока отмечается, Международный день хирурга, а также день рождения смайлика. Международный день поедания яблок, день найдите старого друга. Ну, в общем, поводов много, а также здесь отмечается Международный день, точнее Всемирный день донора костного мозга, а также Международный день красной панды. Здесь Международный день чистоты в прибрежных зонах отмечается, а также из праздников День дружбы и любви, пивной фестиваль Октоберфест, но алкоголь вредит вашему здоровью, если что. День кофе сегодня, день глухих, отмечается день уборки окружающей среды, день пляски, день гимнастики, а также сегодня день дикой природы. Ну и, естественно, именины, без них тоже никуда не обходится. Они у Архипа сегодня: Давида, Дмитрия, Кирилла, Макария, Фёклы, Дениса, Михаила, Андрея, Константина и Ивана отмечаются. Так что всех причастных мы поздравляем, но, естественно, не забываем о том, что мы двигаемся по этому замечательному дню с хорошим настроением. У нас море позитива здесь, на нашей любимой волне, поэтому предлагаю тебе все-таки подключиться и не терять драгоценного времени.

0: Смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: Реклама.
1: Ого, кажется, мозг проголодался.
2: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
2: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Привет, ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция. За котлами в газовик. Орск, Краматорская

0: за котлами в газовик.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Парфюмированный спрей для дома Make Sense 300 мл по 99 рублей. Или мужской антиперспирант Q-Man невидимый 200 мл всего по 79,90. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45 99 99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
4: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас на Вокзальной 24 газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД КАЗ он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования Тепло. Орск. Вокзальная 24. Здание железнодорожных касс.
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
5: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
6: 20 сентября в 19:00 поборемся с командой хоккейного клуба «Химик». Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Прямо сейчас прозвучит твой гороскоп на сегодняшний день, а именно на 19 сентября.
2: Овен.
1: Вы можете оказаться обладателем гигантских запасов энергии, недоумевающим относительно возможных способов ее реализации. Постарайтесь ничего не разрушить.
2: Телец.
1: Позаботьтесь о составлении свода правил касательно ведения домашнего хозяйства и совместного проживания, желательно письменного, дабы в случае расхождения во мнениях было к чему апеллировать.
2: Близнецы.
1: Вам, скорее всего, придется пойти на компромисс сегодня. Это все-таки лучше, чем вступать в откровенный конфликт. Тем более, что последнее вы всегда сделать успеете.
2: Рак.
1: Наибольшим приоритетом должны пользоваться ваши личные дела, особенно те, что касаются нежных чувств. Все остальное подождет, на вас даже не слишком обидятся.
2: Лев.
1: Самая большая ваша проблема – нежелание принимать решения. Если очень хочется, можете пооткладывать это неприятное занятие еще пару деньков.
2: Дева.
1: Если ваш дом не карточный, то сегодняшний ветер перемен ни ему, ни его обитателям не повредит. Помните, что порядок – это всего-навсего упорядоченный хаос.
2: Весы.
1: Поищите смешную сторону во всякой дурацкой ситуации, в которую вы попадете. Обхохочетесь, ибо сегодня их будет предостаточно.
2: Скорпион.
1: Ваше настроение может оказаться очень переменчивым. В связи с этим обстоятельством день лучше провести с тем, кто к вам давно привык и способен вас понять.
2: Стрелец.
1: Вашу душу должно согреть сознание собственной нужности и незаменимости, что еще нужно для счастья.
2: Козерог.
1: Вас будут ограничивать лишь те пределы, которые вы сами себе установите. Не злоупотребляйте открывшимися перед вами возможностями.
2: Водолей.
1: У вас может совершенно неожиданно появиться возможность получить недурную прибыль. Главное, эту самую возможность не проглядеть.
2: Рыбы.
1: Все, что вы запланировали на будущий день, а и на сегодняшний, можно с успехом забыть. Все сложится вовсе не так, но это не значит, что день пройдет дурно. Напротив, вам будет приятно его вспоминать. Всем знаком зодиака я желаю удачи и напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом ignia.com.
0: Реклама.
3: Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топлива. Системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+. Не грузятся новости. Интернет пропал. Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+. Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260 без возрастных ограничений.
1: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы 25

0: И вновь мы слушаем хорошую музыку и делимся настроением в эфире Радио Хит с помощью ваших приветов и сообщений. Это сделать очень просто, быстро, а самое главное легко. Значит, берете вы свой гаджет и пишите нам по единому номеру. Телеграм или в Макс 8922-878-2929. Либо же через портал смотри.радио с категорией в 12+, ну, либо же позвонить на наш студийный 21137, код города 3537. Ну и, в общем-то, рассказать, как проходит ваше утро и что планируете на эти выходные. В общем, все просто и быстро. Ваша задача, главное, это сделать, чтобы мы зачитали уже в конце следующего часа. А пока море хорошей музыки у нас впереди.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидки классы, о которого я мечтал.
3: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
4: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: И снова осень золотая. И красотки мечтают теплые себе купить колготки. За ними приезжайте в «Милый дом». Колготки по отличным ценам в нем. В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур 40 Дэн» 149 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
6: Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в «Богат-1». Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. «Богат-1».

0: Далее 11 часов.
1: Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой.
2: Новости.
3: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
4: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. В Орске установят 50 новых светильников возле школ и детских садов для улучшения освещения подходов к образовательным учреждениям. Специалисты Орских КЭС проверят при необходимости заменить существующее оборудование. За последние два года в городе обновили более 2000 светильников на центральных улицах, межквартальных проездах и отдаленных районах города. Предприниматель из Оренбурга подал в суд на 647 902 рубля после затопления арендованных помещений в феврале этого года. Вода повредила имущество, вызвав необходимость ремонта на 460 965 рублей и дополнительного ущерба. В иск также включены расходы на экспертизу, юридические услуги и госпошлину. Дело передано в Центральный районный суд. Заседание назначено на 7 октября 2026 года. Явка на выборах депутатов Госдумы по России по итогам первого дня превысила 28%. Такие данные приводит ЦИК. Для сравнения, еще в половине четвертого дня показатель составлял около 20%. Выборы в Госдуму проходят 3 дня и завершатся 20 сентября. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 20 копеек, 100 тенге 18 рублей 94 копейки, юань 12 рублей 57 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
5: Реклама. Каждый год меняешь айфон на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц. City Group, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
6: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
9: В каждом кадре.

приветствую всех в эфире Радио Хит. Настя Центр с тобой на связи. Здесь сегодня будем слушать музыку, получать удовольствие, ну и, естественно, передавать друг другу приветы и рассказывать о планах. Ведь эти выходные для того и созданы, чтобы по максимуму развлечься и вообще выдохнуть от прошедших рабочих будней. Так что подключайся к нам, здесь весело.

Сохрани друг друга, я все ждала, что поумнеешь, с этим была туго. Ты доводил меня, пила в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя, но только вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Закатлани в Газовик.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам. Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь, город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Готовишься стать студентом? В Мегарай. Одежда, сумки, папки, рюкзаки. Товары для дома. Посуда, кухонные принадлежности, постельное белье, матрасы, подушки, одеяло. Мегарай. Товары для студентов выгодно покупай.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Ну что, друзья, вот мы с вами здесь веселимся, отдыхаем, но кто-то все-таки болеет. Вот смотрите, двухмесячная самка тюленя, найденная на пляже в Англии, была доставлена в спасательный центр. А там ветеринары поняли, что с новой подопечной, получившей кличку Фрэнки, придется основательно повозиться. Тюленьха была истощенной, покрытой ранами, синяками, а также страдала от глазной инфекции. Что касается глаз, то врачи пошли натуральным путем. Вместо лекарств, которые животное без того получало достаточно и даже чрезмерно, они использовали крепкий холодный черный чай, чтобы промывать пострадавшие глаза. Фрэнки идет на поправку, и все надеются, что ее скоро можно будет выписать и выпустить на волю. Похоже, что британская любовь к чаю теперь распространяется не только на людей. Но действительно, раньше же так и людям делали, а теперь еще животным.

0: Реклама.
1: Ого, кажется, мозг проголодался.
2: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
2: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекции прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
3: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продажи.
4: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. О, Афина.
5: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Туалетное крем-мыло от Туру. 4 штуки, 320 грамм по 129 рублей. Или хозяйственное мыло Туру Clean and White. 4 штуки, 480 грамм всего за 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
6: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Телефон рекламной службы 20.

0: Ну что, друзья, время пробегает быстро, все потому, что это выходной у нас здесь, да, соответственно, и время так бежит. Но мы его стараемся замедлить для того, чтобы прожить самые яркие, приятные моменты от этого выходного дня. Ну и не забываем о том, что привет передавать можно и нужно здесь, в эфире Радио Хит. Так что твоя задача — взять свой гаджет и написать Телеграм и Макс доступны для тебя. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Жду с нетерпением всех ваших весточек, так что давайте, друзья, пишите, звоните, делитесь настроением уже сейчас. Буду ждать.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
3: 20 сентября в 19:00 поборемся с командой хоккейного клуба «Химик». Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
0: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире «Подушка-шоу». Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».

0: на Урале в полдень. Это радио. Реклама. День продолжается с Желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. Обычная ошибка в документе обернулась для жительницы Орска проблемой с оформлением наследства. Как сообщили в Октябрьском районном суде Орска, неточность обнаружилась в свидетельстве о рождении женщины. При оформлении документа была допущена ошибка в фамилии ее отца. Из-за этого после его смерти арчанка не смогла оформить наследство. Вопрос удалось решить только через суд. Сотрудники дорожной полиции выясняют детали автокатастрофы, в которой погиб мотоциклист. 18 сентября в полицию сообщили о ДТП, которое произошло на трассе М5 «Урал» рядом с селом Подгорье под Покровка в Оренбургском районе. По предварительным данным полиции, на трассе М5 «Урал» столкнулись автомобиль «Газель» и мотоцикл, следовавший в одном направлении. В результате ДТП 54-летний водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Пенсии в России с 2027 года будут индексировать дважды в год. Первое повышение пройдет с 1 февраля на уровень инфляции за предыдущий год. Второе предусмотрено с 1 апреля и будет зависеть от роста доходов социального фонда. Точные размеры индексации определят позднее. Для работающих пенсионеров сохранится ежегодный перерасчет с 1 августа. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 20 копеек, 100 тенге 18 рублей 94 копейки, юань 12 рублей 57 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: категория 12+.
1: Здравия желаю! Именно с таким приветствием в столь переменчивую погоду захотела ворваться к вам я, Настя Центр, чтобы рассказать все самое интересное. А именно подвести итоги хит-мюзик-чарта и расставить все по своим местам. Трудились мы целую неделю, заходили на портал «Смотри радио», следили за жаркой борьбой, просили голосовать своих родных за любимчиков эфира и отдавали голос сами. Пришло время сделать громче и встретить двадцатку лучших. Но перед этим вспомним, кто оказался на пьедестале на прошлой неделе.
2: Лидеры прошлой недели.
1: Открывали ее Хюгель и Майл Энджелс Ультранет с треком «Move to the Sun». На второй строчке были Дивак «Slow Down». Лидером же прошлой недели стали Алок и Халиф «Dave Into Me».
0: Music Chart.
1: А теперь открываем нашу двадцатку лучших уже на этой неделе вместе с Jonas Blue и треком Girl.
2: 20 место.

0: Music Chart.
1: Танец вообще штука клевая и полезная. Улучшает физическое здоровье, укрепляет память и помогает снять стресс. Баста и моя Мишель тоже нашли в этом деле много плюсов и решили рассказать о них в треке «Если я буду танцевать». Тем самым и заняли 19-ю строчку. А вот опередил их еще более необычный трек под названием «Animal», что переводится как «зверь» или «животное». Кстати, этот самый зверь и Cat's Eye вгрызаются зубами в 18-ю строчку.
0: 18-е место.

0: Хит Мьюзик Чарт.
1: Карма – вещь серьезная. Вот так натворишь чего-то, не подумав, а оно уже летит к тебе бумерангом. Остается только ловить. Кстати, Егор Крид, Артик и Асти тоже продолжают ловить различные места в нашем Хит Мьюзик Чарте. На этой неделе их трофеем стало 17 место. А опередили их уже Анна, Асти и Дима Билан с треком «Эпилог» и 16.

0: Music Chart.
1: Диджей Гожа и его трек «Мичико» остается на 15-й позиции. Ну а мы вернемся после рекламной интеграции на «Смотри радио».
2: Реклама.
3: Что готовят для вас звезды?
2: Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
4: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефизи ПА».
5: Для лиц старше 12 лет.
6: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
7: Для счастья нужно нам довольно мало. Хотя бы выспаться на полную катушку. Для этого нам нужно одеяло и мягкая необходима нам подушка. В сети магазинов «Милый дом» подушка 70 на 70 сантиметров 329 рублей. Одеяло 140 на 205 сантиметров от 499 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Милый дом. Все нужное в нем.
8: Шел дождь. Она стояла на остановке. Серый день. Плохое настроение. А тут она. Я не знал, как подойти к ней. Как заговорить. Что сказать. Я оглянулся на остановке. Новоснецова. Огромный салон цветов «Арт-букет». И я понял, что мои чувства могут выразить только цветы. А сегодня я пришел сюда снова за букетом на годовщину свадьбы. Салон «Арт-букет». Орск, улица Васнецова, 21.
7: Только в магазине «Тепло» труба для теплого пола 34 рубля метр. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная, 24. Только в магазине «Тепло». Газовый напольный котел на 100 квадратных метров от 21 тысячи рублей. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная, 24. Только в магазине «Тепло» счетчик газовый 2950 рублей. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная, 24.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на smotri.radio. 20 лучших треков, покорившие Оренбуржье.

0: Категория 12+.
1: Во всеуслышании под лучшие треки недели мы помогаем вашим выходным стать ярче, так что не сомневайтесь в себе. Ведь даже если вам чего-то не хватает, мы восполним пробелы музыкой. И в нашем хитовом параде мы дошли до 14 места. Тут у нас Kima Sounds и трек Rise Slow.
2: 14 место.

0: Hit Music Chart.
1: Верни меня назад, выходные. Именно так хочется кричать в начале рабочей недели. Ну уж ладно, не будем о плохом, но вот о почетном 13-м месте поговорим. Именно просьба принять обратно звучит в треке Take Me Back в исполнении Тайга и Мак Макнауна, а опережает их всего на один голос Ярбокс и трек Грисланд. 12-е место сегодня для них. 12.

0: Music Chart.
1: Трек Оливера Хелденса, Крайдера и The Young Punks под названием «Эйо» — это современная танцевальная переосмысленная версия культового диско-хита группы «Фриз», вышедшего более 40 лет назад. Лично мое мнение, у ребят получилось очень даже неплохо, поэтому они и заняли 11 место. А вот уже на 10-ю строчку попали Кэлвин Харрис и Джейзи с треком «Satisfy», в котором они рассказали о сильной страсти, взаимном притяжении и стремлении полностью удовлетворить желания любимого человека.
0: 10-е место.

0: Hit Music Chart.
1: Только что в эфире был Temper City с треком Self-Aware. Ну а следом в эфире блок полезной информации.
0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-9615.
2: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
3: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
4: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
5: Категория 16+.
3: Партнер – батутный парк «Небо». «Небо парк». Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
2: День рождения, выпускной, корпоратив, отрывайтесь в полете.
3: Проспект Ленина, 111А, телефон 330470.
2: Небо парк, время взлететь.

0: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола 43.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. Главный музыкальный рейтинг Оренбуржья.
4: Hit Music Chart.
5: В эфире Радио Хит. Категория 12+.
4: Восьмое место.

0: Music Chart.
1: Алок, Зеба, Португал, The Man с треком Dave to the Ocean рассказывают о готовности полностью погрузиться в новые чувства, преодолеть страхи и рискнуть ради перемен в жизни. Собственно, поэтому и они оказываются на 8-й строке. А пока мы продолжаем размышлять о местах на этой неделе и думаем, кому отдать свой голос на следующий, предлагаю узнать, кто остановился на 7-й строчке. Это Джоэл Кори и трек «Уиспер».
0: Седьмое место.

0: Music Chart.
1: Рисовать главное в правильном месте и в правильное время. Но у Зиверта это другое мнение. Она газует всегда и везде, тем самым занимает 6-е место. Опережают же ее братья Гаязовы «Санта Лючия». Трек получился энергичный, летний, наполненный солнцем и жаждой свободы, чего, кстати, нам сейчас очень сильно не хватает.
0: 5-е место.

0: Hit Music Chart.
1: Четвертое место на этой неделе занимает Эйв «Meet Me in the Dark», а тройку лучших узнаем после рекламной паузы. Не переключайся.
2: Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
3: Подробные условия уточняйте у официального дилера. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Подробности на smotri.radio. Они всю неделю радовали вас своими треками. Настало время поставить их на свои места.

0: категория 12+.
1: Ну что, пора включать фанфары, ведь настало это время, когда мы узнаем тройку лучших на этой неделе. Конечно, не хочется спойлеров, но что-то мне подсказывает, что лидеры не собираются уступать уже которую неделю. Третье почетное место достается Алок и Иллениум, Туземун.
2: Третье место.

0: Hit Music Chart.
1: Следующий исполнитель в своем треке просит притормозить, быть медленнее. Но оно и ясно, кому же захочется торопиться, особенно когда ты находишься на втором месте уже которую неделю. Но нас это только радует, ведь недаром Divac и трек Slow Down набирают столько восторженных голосов.
2: Второе место.

0: Music Chart.
1: Поздравляю! Тут я уже радуюсь, конечно, вовсю, а победителя так и не представила. Заслуженно первое почетное место занимает команда, которая уже не раз покоряла наш чарт, и они не хотят останавливаться. Не уступая никому, Алок и Халиф с треком Dave Into Me продолжают махать ручкой всем тем, кто так и не смог перебить их по голосам от наших слушателей. Поздравляем с первым местом!
0: Первое место.

0: Hit Music Chart.
1: Это была двадцатка лучших. Кто сможет попасть в нее на следующей неделе, решаешь только ты. Так что не забудь голосовать за любимчиков на нашем портале smotri.radio и на главном сайте города orsk.ru. Ну а все выпуски вы всегда можете найти в нашем телеграм-канале и группе ВКонтакте. С вами была Настя Центр. Пока-пока.
0: Они всю неделю радовали вас своими треками. Настало время поставить их на свои места.
2: Are you ready?
3: Это Hit Music Chart.
0: И Макс Мачалов.

0: Урале 13 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. Октябрьский районный суд Орска рассмотрел уголовное дело против 19-летней девушки, обвиняемой в тайном хищении чужого имущества с причинением значительного ущерба потерпевшему. Подсудимая, являющаяся студенткой, работавшая совместно с потерпевшей, в июле этого года, находясь в служебном помещении, тайно похитила из сумки коллеги 10 тысяч рублей, а через несколько дней еще 5, после чего распорядилась похищенным по своему усмотрению. В судебном заседании потерпевшей заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела с примирением с подсудимой. Суд удовлетворил ходатайство потерпевшей и прекратил производство по уголовному делу. В Оренбургской области снова выросла цена на газомоторное топливо. Литр пропана подорожал до 45 рублей за 90 копеек на одной из крупных АГЗС, хотя еще недавно стоил 43 рубля 90 копеек. С марта по июль цена на пропан выросла с 24 рублей до 31 рубля 90 копеек. В июле на некоторых заправках вводили ограничения на объем топлива. В августе УФАС выдала предупреждение 8 продавцам за необоснованное завышение цен, и стоимость снизилась. Однако сейчас цены снова растут, показывая нестабильность рынка. Причины нового повышения пока не были озвучены. Водители не могут лишиться прав за нарушение ПДД, зафиксированные стационарными камерами, работающими в автоматическом режиме. Такие постановления не приходят ни через портал госуслуг, ни в виде бумажных писем, заявили специалисты. Законодательство устанавливает особый порядок. В таких случаях к ответственности привлекают собственника транспортного средства, с которым может быть и юридическое лицо, а не конкретного водителя. Единственный вид наказания в этом случае – административный штраф. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 20 копеек, 100 тенге 18 рублей 94 копейки, юань 12 рублей 57 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Знаете, как приятно, когда тебя уже узнают. Я сейчас в магазине был, мне подходит мужик такой: «О, это ты!» Я говорю: «Кто?» «Ну ты! Ты, который это, людей развлекаешь». Я говорю: «Ну, спасибо большое». Вот, всем привет, друзья! Женя Куликов вылечился, поэтому здесь будет с вами сегодня до 18.00. Поэтому давайте вместе включаем в Volume. Погнали!
2: Смотри.

0: курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Если нет от щетины житья, нужно пену купить для бритья. Если шевелюры пышную оброс, купи машинку для стрижки волос. В сети магазинов «Милый дом» пена для бритья «Арко» – 129 рублей. Машинки для стрижки волос в ассортименте от 449 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
4: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
5: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
6: Смотри радио.
7: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
8: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально.
9: Категория 16+.
10: Включи новое окно в своем доме.
11: «Смотри радио». Смотри жизнь.
12: Подробности на смотри.радио.

называется новость какая. В общем, настоящий криминальный триллер разыгрался во Флориде. Собака по кличке Саммер нашла краба, который сжимал в клешне складной нож и агрессивно размахивал им. В общем, видео набрало уже 20 миллионов просмотров, а пользователи шутили, что такое могло случиться только там. Ну, вот так вот, друзья, первый раз такое вижу, если честно, чтобы краб... Видимо, знаете почему? Он хотел отдыхать и смотреть радио, а ему собака это не давала. Он такой: «Уйдите, что вы хулиганите? Дайте мне послушать и посмотреть «Смотри радио». Поэтому давайте дальше, друзья. Слушаем, смотрим. Хорошей музыки много бывает, и она здесь.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе
4: в ХБшку на ТЗБ.
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей, домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
5: Как собрать ребенка к школе в одном месте? В Мегарай. Блузки, юбки, брюки, пиджаки и костюмы. Банты, гольфы, майки и носки. Мегарай. Все нужное к школе выгодно покупай.
6: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
7: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Парфюмированный спрей для дома Make Sense 300 мл по 99 рублей. Или мужской антиперспирант Q-Man невидимый 200 мл всего по 79,90. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
8: Телефон рекламы.

Вот такой вот день субботы, друзья, здесь на Смотри Радио. Поэтому давайте, друзья, кто спит, пусть спят. А те, кто уже проснулись давным-давно, а может кто-то работает, всем огромный привет от меня, Жени Куликова. И, конечно, вот они сообщения, Николай написал. Привет, Хит, а вот и наконец-то выходные, ура! Привет всем всему Оренбуржу, привет моей любимке. А имя любимки он не сказал. Вот, ну хорошо, что любимка, а не как Люсь Чеботина, Горгона.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
4: 20 сентября в 19:00 поборемся с командой хоккейного клуба «Химик». Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
5: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
6: Все Оренбуржье в одном касании.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 14 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. В Орске 14-летний фитбайкер попал под колеса Весты при ДТП на улице 3-го интернационала. 53-летний водитель автомобиля при развороте столкнулся с фитбайком. В результате ДТП водитель с различными травмами был госпитализирован в городскую больницу Орска. Пассажиры мотоцикла осматривают медики. Предприятие «Ирекла рыба» в Оренбурге, занимающееся пресноводным рыболовством, выставлено на продажу за 65 миллионов 900 тысяч рублей. Компания работает с 2008 года, выращивая карповые и осетровые виды рыб. В 2020 году они модернизировали садковую линию, запустив осетра, бассейр и форель. Планировалось производить до 500 тонн рыбы в год, но масштабные поставки не состоялись. Заявки принимаются до 14 октября, а аукцион состоится 16 октября 2026 года. Работающие отцы в России могут получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Для этого нужно оформить отпуск по уходу за ребенком на работе и подать заявление. Пособие выплачивается до 1,5 лет ребенка. Оформить выплату могут также работающие бабушки и дедушки. Мама не обязана быть трудоустроенной. Главное условие – пособие не может получать два члена семьи одновременно. Для оформления нужно подать два заявления – на отпуск и на пособие. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 20 копеек, 100 тенге 18 рублей 94 копейки, юань 12 рублей 57 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с City Group, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
3: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радиохит.
1: А вы знали, что Эйфелева башня летом выше? Из-за теплового расширения металла башня может вырасти примерно на 15 сантиметров. Видите, все вырастает, когда тепло. Да, ну, вы про что подумали? Я вам про настроение, друзья. Настроение растет, ведь на улице солнышко, друзья. Здесь Женя Куликов. Новый час, влетаем.
2: Смотри.

сообщение. Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама.
1: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
3: «О, это чудо! Как прекрасно!»
2: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
4: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой, фит-сервис. Ленинского комсомола, 43.
2: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД «КАЗ» он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну «Россия», а магазин газового оборудования – «Тепло». Город Гай, переулок Суворова, 2А.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

Ну и снова такие, знаете, новости мира. В общем, в Австралии полиция остановила 29-летнего мужчину, который управлял машиной коленом, но одновременно намазывая бублик. Вот, его объяснение: я знаю, что это было глупо, но я был голоден. Вот, не убедил как бы это все суд, и нарушителя оштрафовали на 1104 австралийских доллара. В общем, друзья, не кушайте за рулем. Нужно за рулем быть внимательным, и чтобы все руки, все ноги были на месте, понимаете? Поэтому давайте, кушайте. Вот захотели кушать, остановились, включили радио, послушали, посмотрели, покушали. Вот и все. Ну а пока хорошая музыка.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Чтобы понять, почему многие люди до сих пор с теплом вспоминают советское прошлое, зайдите в цех старогородских пирожков «Пагат-1». Настоящие орские старогородские пирожки с ливером. Душевное обслуживание. Доступные цены. Легендарный цех старогородских пирожков «Пагат-1» в Орске. Улица Краматорская, 25. Пирожковый музей. Остановочный павильон на Луче. Улица Тагильская, 36. Новотроицкая остановка. В Новотроицке улица

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Высокие цены никому не нравятся. Но эта беда нам совсем не знакома. Мы точно знаем, куда отправиться. За всем, что нужно для семьи и дома. В сети магазинов «Милый дом» грабли садовые в ассортименте от 55 рублей. Доска разделочная «Бамбук» от 129 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: В крупную организацию требуются сборщики и монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33-01-10. Код города 35-37.
3: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Взгляни на мир под другим углом.
4: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри.ру».

0: знаете, это такое чувство, да, вот как будто это вроде бы банк, но я не коплю, да, это вроде бы выходной, но я работаю, в общем, но не отдыхаю. В общем, как-то так, друзья, но, в общем, как, давайте, если кто-то на работе, вам привет отдельный. Если кто-то дома отдыхает, еще больше привет вам, друзья. Но если кто-то болеет, давайте лечитесь, потому что, ну, действительно, вы знаете, вот эти вот два дня были какие-то вот, вот, поэтому быстро надо на ноги вставать и выходить работать. Ну, и, конечно же, вот Владислав мне вот написал, что-то он не звонит, понимаете, всегда звонит, а это вот написал. Евгений, здравствуйте, можно песню Holy Flame, нежность? Да, конечно, можно. Нате, ловите и слушайте, смотри.
1: Поймай настроение. Смотри, радио.

0: Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Устали от серого асфальта?
2: Угу. Пора взлетать.
3: Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
4: и море позитива.
1: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
3: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
1: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
3: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
5: Метеохит.
3: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Ну и что, друзья, расскажу о погоде. Сейчас в Орске плюс 22 градуса, вечером будет плюс 16. В Оренбурге сейчас плюс 21, вечером плюс 18. В Ясном плюс 20, вечером плюс 19. В Кунгеве-Медногорске сейчас плюс 19. Ну а вечером ждите плюс 17. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
7: Реклама. Вкусный ужин – это просто. Тушка утенка – 359 рублей. Суповой набор куриный 115 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, Оптовая база.
8: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара. Огонь.
5: Метеохит.

0: Австралия. 15 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. В Орске установят 50 новых светильников возле школ и детских садов для улучшения освещения и подходов к образовательным учреждениям. Специалисты Орских КЭС проверят и при необходимости заменят существующее оборудование. За последние два года в городе обновили более 2000 светильников на центральных улицах, в межквартальных проездах и в отдаленных районах. Жителям Оренбургской области с 21 сентября начнут приходить налоговые уведомления за 2025 год. В них будут указаны имущественные налоги и налог на доходы физических лиц, включая доходы с банковских вкладов за прошлый год. Уведомление можно будет получить по почте, в личном кабинете налогоплательщика или через портал госуслуг. Рекомендуется проверить данные в уведомлениях и убедиться, что учтены все льготы. Оплатить налоги нужно в установленный срок. Минпросвещение России с 1 сентября 2027 года увеличит минимальное количество учебных часов для учащихся 10 и 11 классов. Общее количество часов составит 2132 за два года. Это примерно на 140 часов больше действующего показателя. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 20 копеек, 100 тенге 18 рублей 94 копейки, юань 12 рублей 57 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Заплати налоги и живи спокойно.
4: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с City Group, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
5: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: А вы знали, что в космосе нельзя плакать по-земному? Слезы не стекают вниз, а собираются в шарики вокруг глаз из-за невесомости. Но давайте мы не будем, друзья, плакать. Мы будем веселиться, смеяться и в новый час залетать. А дальше еще расскажу, какие праздники сегодня.
2: Смотри, смотри.
0: Радио.

0: Так, день кофе где-то, день уборки территорий. Ну, а что в истории было, сейчас тоже расскажу. 19 сентября 1838 года запатентован железнодорожный тормоз. Вот, тормозной этот башмак, знаете, да, 188 лет ему. А в 1864 году в США запатентованы откидные сиденья в машине. Ну вот, ну и все, в принципе. Это все праздники на сегодня, друзья. Давайте праздновать их вместе с нами. Сосмотри радио, ну а всю подробную информацию посмотрите на kalen.ru.
1: Реклама.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно
2: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Васнецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
3: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола 43.
4: В Милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Туалетное крем-мыло Дуру 4 штуки 320 грамм по 129 рублей. Или хозяйственное мыло Дуру Clean and White 4 штуки 480 грамм всего за 149 рублей. Успей купить по супер цене в Милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
6: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ «Город-межгород» для всего один номер 45 99 99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
5: Алло, а можно такси к школе?
0: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
7: «Подушка шоу».
0: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио. Смотри жизнь.
10: Подробности на смотри.радио.

Представляете, итак, новости, друзья, смешные. Баран-беглец из Британии, так называется. 97-килограммовый баран по кличке Рэмбо, ого, застрял в бетонной трубе, спасаясь от 9 овец. Представляете, баран бежал от овец. Пожарные вызволяли его с помощью палок, веревок и простыни. А хозяйка назвала беглеца бестолковым дуралеем. Вот так вот. А че это он и убегал? Вроде не весна, бежал от бедных овец. Ну ладно, друзья, давайте мы, главное, никуда не торопимся, потому что выходные нужно растягивать и смотреть радио вместе.

0: встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
2: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
3: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
2: Категория 16+. Партнер «Батутный парк Небо».
1: Устали от серого асфальта?
2: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
3: и море позитива.
1: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
2: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
1: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
2: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
4: Нужна спортивная форма? В Мегарай костюмы, футболки, шорты, топы, лосины, велосипедки, кроссовки и кеды. Мегарай. Выгодно одежду для спорта покупай.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: градусы с композиции «На ресницах», да, рядом с тобой замедляется время, да, вот это вот всегда, друзья, вот надеюсь, с нами оно тоже замедляется, потому что вам все нравится, все хорошо идет, пусть давайте субботу не будем торопить, пусть она будет медленно идти. Вот люблю свою девочку Оксаночку, написал А. Кто такой А? А? Вы кто? А. Давайте, подпишитесь. Вот поэтому, Оксаночка, тебе тоже вот огромный привет, А, отправил. Вот. Ну, а мы дальше будем смотреть радио, друзья.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: отличным ценам в нем. В сети магазинов «Милый дом» детские пижамы для мальчиков и девочек 399 рублей. Полотенца «Париса Хоум» в ассортименте от 246 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.
1: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас на Вокзальной 24 газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖДК он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования «Тепло» Орск. Вокзальная 24. Здание железнодорожных касс.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
3: ООО «Авина». Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Ну что, друзья, давайте поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 22 градуса, вечером будет плюс 16. В Оренбурге сейчас плюс 21, вечером плюс 18. В Ясном сейчас плюс 20, вечером ждите плюс 19. Ну а в Кундыке и Медногорске плюс 19, вечером плюс 15. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
5: Реклама. Вкусный ужин – это просто. Тушка утенка – 359 рублей. Суповой набор куриный – 115 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Металлистов, 3, Оптовая база.
6: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Метеохит.

0: Урале 16 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. В Орске 21 сентября в 17.00 пройдет плановая проверка систем оповещений на территории Орскнефтеоргсинтеза. Первоначально ее планировали на 18 сентября, но перенесли. Жителей просят не беспокоиться. Громкий сигнал – часть проверки, никаких действий предпринимать не нужно. 21 сентября в ГАЭ из-за ремонтных работ временно отключат горячее водоснабжение. Как сообщили коммунальные службы, ограничения начнут действовать с 9 утра и продлятся до окончания ремонтных работ. Под отключение поводут адреса по улице Ленина, Советской и Октябрьской. Подача горячей воды будет восстановлена без дополнительного предупреждения жителей. Переписка в мессенджере может служить доказательством в суде даже без договора. Это подтвердил Тимирязевский районный суд Москвы. Женщина одолжила деньги знакомому, который подтверждал получение в Телеграм. Когда деньги не вернули, суд удовлетворил ее требования, взыскав долг, проценты и расходы. Переписка может использоваться в спорах о долгах, услугах или работах. Суд оценивает материалы вместе с другими доказательствами. При сомнениях в подлинности могут потребоваться дополнительные подтверждения или экспертиза. Поэтому важно сохранить переписку, чтобы она могла стать доказательством в суде. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 20 копеек, 100 тенге 18 рублей 94 копейки, юань 12 рублей 57 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь попадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от City Group.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Да, друзья, по-прежнему Женя Куликов, такой позитивный, заряженный, и давайте субботний, да, немножко такой вот. Поэтому давайте, друзья, вместе можете написать свои весточки, поздравить кого-то с праздником, да или просто позовите кого-нибудь гулять. А если боитесь кого-то позвать гулять, мне напишите, нас услышат и с вами пойдут погулять. Ну а пока музыка.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Парфюмированный спрей для дома «Make Sense» 300 мл по 99 рублей. Или мужской антиперспирант «Q-Man» невидимый 200 мл всего по 79,90. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
6: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБ.

0: для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам. Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
3: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Шел дождь. Она стояла на остановке. Серый день. Плохое настроение. А тут... она. Я не знал, как подойти к ней. Как заговорить? Что сказать? Я оглянулся на остановке Новоснецова. Огромный салон цветов «Арт-букет». И я понял, что мои чувства могут выразить только цветы. А сегодня я пришел сюда снова за букетом на годовщину свадьбы. Салон «Арт-букет». Орск, улица Воснецова, 21.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
2: 20 сентября в 19:00 поборемся с командой хоккейного клуба «Химик». Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru 0+.
3: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный спас».
4: Макс, Макс, Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио!
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы 250807.
6: Взгляни на мир под другим углом.
7: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри.ру».

А знаете, друзья, вот новости такие интересные нашел, сейчас вам расскажу. Итак, смотрите, вот мы сегодня рассказывали про, значит, 73-летний испанец оказался заперт внутри бочки с вином, категория 18+, и начал задыхаться от скопившихся там газов, понимаете? В общем, ну понятно. Он сам позвонил спасателям, а сосед придерживал его, чтобы тот не ушел глубже винную массу, пока ехали пожарные. Вот вы понимаете, что происходит, да? Вот так вот, друзья. А вы говорите, у вас жизнь скучная, а? Ничего не скучно. Включайте радио, смотрите, здесь очень-очень классно. Вот дальше песня новая про спектакль.

0: Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
3: Какие итальянцы?
2: Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск. Краматорская 9.

0: Австралия. 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. Обычная ошибка в документе обернулась для жительницы Орска проблемой с оформлением наследства. Как сообщили в Октябрьском районном суде Орска, неточность обнаружилась в свидетельстве о рождении женщины. При оформлении документа была допущена ошибка в фамилии ее отца. Из-за этого после его смерти Арчанка не смогла оформить наследство. Вопрос удалось решить только через суд. Сотрудники дорожной полиции выясняют детали автокатастрофы, в которой погиб мотоциклист. 18 сентября в полицию сообщили о ДТП, которое произошло на трассе М5 «Урал» рядом с селом Подгорье под Покровка в Оренбургском районе. По предварительным данным полиции, на трассе М5 «Урал» столкнулись автомобиль «Газель» и мотоцикл, следовавший в одном направлении. В результате ДТП 54-летний водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Пенсии в России с 2027 года будут индексировать дважды в год. Первое повышение пройдет с 1 февраля на уровень инфляции за предыдущий год. Второе предусмотрено с 1 апреля и будет зависеть от роста доходов социального фонда. Точные размеры индексации определят позднее. Для работающих пенсионеров сохранится ежегодный перерасчет с 1 августа. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 20 копеек, 100 тенге 18 рублей 94 копейки, юань 12 рублей 57 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: Сити-групп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
7: Жизнь.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Интересный факт. Крокодилы не могут высунуть язык. Их язык прикреплен к нижней челюсти, поэтому они физически не способны его высунуть. Вот как-то так, друзья. А вы, если нас будете смотреть, мы можем высунуть язык, но не будем. Это неприлично. Вот так вот, приличные крокодилы и приличный Куликов здесь на Смотри Радио, друзья. Скоро расскажу про праздники.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, друзья, 19 сентября, суббота, это уже праздник, да? День выгуливания настроения. Сегодня отмечается День сока. Какой сок любите вы? Пишите на наши координаты. Международный день хирурга, день рождения смайлика. В общем, видите, сколько много праздников каждый день, друзья. А вот и найдите своего старого друга день. День российского оружейника, день астрономии и международный день подражания пиратам. Вот как-то так, друзья. Это все праздники, да, на сегодня. Празднуйте их вместе с нами. Ну, а всю подробную информацию смотрите.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
3: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
4: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+. Партнер «Батутный парк Небо». Небо-парк. Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
2: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
3: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
2: Небо-парк. Время взлететь.
5: Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богат-1. Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. Богат-1.
6: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Туалетное крем-мыло от Дуру 4 штуки, 320 грамм по 129 рублей. Или хозяйственное мыло Дуру Clean and White 4 штуки, 480 грамм всего за 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
7: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в точке. На Тагильской 4. В точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: а дальше, друзья, хит на все времена. Погнали.
1: Хит на все времена.
0: Сегодня это песня Бандера с группы «Манхэттен». Сюжет обычный. История девушки, которая мечтает о гламурной жизни на Манхэттене и дружбе с Деми Мур. А в то время ее возлюбленный просто диджей на радио. Но это неплохо.

Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
3: Сезон закруток открывай с Мегарай. Стеклянные банки разных объемов выбирай. Крышки винтовые и обкатные. Стерилизаторы, закаточные машинки, контейнеры и пакеты для заморозки. Мегарай. Товары для консервации и заготовок выгодно покупай.
4: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира 21, Угрен 115 565 801 83 39.
5: Чтобы необходимые покупки совершить, в магазин наш надо срочно поспешить. Называется он просто «Милый дом». Все, что нужно, вы всегда найдете в нем.
6: В сети магазинов «Милый дом» хозяйственные тележки «Рыжий кот» в ассортименте от 549 рублей.
7: Резиновые перчатки от «Телла» от 36 рублей.
8: Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
9: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824, 324-824, ООО «Афина».
10: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
11: Для лиц старше 18 лет.
12: Телефон рекламной службы 25-08-07.
13: Ты живешь, будто не будет завтра, но завтра.

Ну что, друзья, вот такая замечательная музыка здесь на Смотри Радио. Да, а совсем скоро, друзья, не пропустите. Ровно в 18.00 начнем и загрузим машину времени. Полетим 2006, по-моему, сегодня год. Ну, Кристина Бура вам расскажет. Поэтому назад в чарты будет сегодня. Будет классно, будет круто. А поэтому давайте ждем. Поймай настроение. Смотри Радио.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Устали от серого асфальта?
2: Угу.
3: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
4: и море позитива.
1: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
3: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
1: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
3: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
5: Крупную организацию требуются сборщики и монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 330110. Код города 3537.
6: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народу.
7: Ну что, друзья, давайте поговорим о погоде. Ой, тепло-то как прям настроение такое ж теплое, видимо, поэтому. Итак, да, в Орске плюс 22 градуса, поздним вечером плюс 16. В Оренбурге плюс 21, поздним вечером плюс 17. В Ясном плюс 20, поздним вечером 19. А в Кувандыке и Медногорске плюс 19. А поздним вечером плюс 14. Хочется сказать, спокойной ночи, малыши. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
8: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
9: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
6: Метеохит.
1: Все оренбуржье в одном касании.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: А теперь встречаем Кристину Бурову. Это сейчас, наверное, знаешь, все, кто любит тебя слушать, такие: о, Кристина Бурова, она здесь. И так. Или мужики сразу вот так. Вот. Мне кажется, вот так вот надо кричать, вот именно вот так. Когда, вот все-таки у нас сейчас дальше что? Передача.
1: Да, назад в чарты.
0: Да, представляете, ты сегодня какой год?
1: Сегодня 2006.
0: Вот, то есть 20 лет назад, представляете, да, друзья, какие хиты были.
1: Да, представляете.
0: Ну, вы знаете. Вот, вы знаете, вы сегодня все подготовились, расскажете. Я вот даже, знаете, вам немножко скажу, что будет там хотя бы. Вот, примерно, вот 2006 год, какая-нибудь песня тебе есть такая вот? Ну, группа Бандера с чем-нибудь.
1: Ой, да-да-да.
0: И ты помнишь, Колумбия Пикчерс не представляет. О, знаешь, видишь как. Вот, и вот эта песня будет. Потом еще вот как раз про меня, звери. До скорой встречи, до скорой встречи. Поэтому, Кристина, давай, тебе хорошего вечера.
1: А тебе хорошо отдохнуть.
0: Не болей, главное, кушай.
1: Хорошо.
0: Пока.

0: Австралия. 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. Октябрьский районный суд Орска рассмотрел уголовное дело против 19-летней девушки, обвиняемой в тайном хищении чужого имущества с причинением значительного ущерба потерпевшему. Подсудимая, являющаяся студенткой, работавшая совместно с потерпевшей, в июле этого года, находясь в служебном помещении, тайно похитила из сумки коллеги 10 тысяч рублей, а через несколько дней еще 5, после чего распорядилась похищенным по своему усмотрению. В судебном заседании потерпевшей заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела с примирением с подсудимой. Суд удовлетворил ходатайство потерпевшей и прекратил производство по уголовному делу. В Оренбургской области снова выросла цена на газомоторное топливо. Литр пропана подорожал до 45 рублей за 90 копеек на одной из крупных АГЗС, хотя еще недавно стоил 43 рубля 90 копеек. С марта по июль цена на пропан выросла с 24 рублей до 31 рубля 90 копеек. В июле на некоторых заправках вводили ограничения на объем топлива. В августе УФАС выдала предупреждение 8 продавцам за необоснованное завышение цен, и стоимость снизилась. Однако сейчас цены снова растут, показывая нестабильность рынка. Причины нового повышения пока не были озвучены. Водители не могут лишиться прав за нарушения ПДД, зафиксированные стационарными камерами, работающими в автоматическом режиме. Такие постановления не приходят ни через портал госуслуг, ни в виде бумажных писем, заявили специалисты. Законодательство устанавливает особый порядок. В таких случаях к ответственности привлекают собственника транспортного средства, с которым может быть и юридическое лицо, а не конкретного водителя. Единственный вид наказания в этом случае – административный штраф. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 20 копеек, 100 тенге 18 рублей 94 копейки, юань 12 рублей 57 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь попадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
0: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Кристина Бурова на Радиохит.
1: Да-да-да, Крис этим вечером с вами на связи. Огромнейший вам привет. И вновь на мою долю выпадает наша чудесная рубрика «Назад в черты», где мы возвращаемся далеко в прошлое и вспоминаем, как же там нам жилось. Итак, вспоминайте, доллар стоит 28 рублей и даже постепенно снижается до 26. В моде скини-джинсы и широкие ремни. А еще мы впервые узнаем про материнский капитал. Это 2006 год, друзья. Погружаемся.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
4: «О, это чудо! Как прекрасно!»
3: Закажите доставку цветов от Art Bouquet. Звоните 30 68 98.
5: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314-565-832-800-224.
6: Телефон уже не нужный, сразу я в трейды надал и купил со скидкой классы, о которого я мечтал.
7: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
8: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
10: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
11: 20 сентября в 19:00 поборемся с командой хоккейного клуба «Химик». Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru 0+.
0: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
12: Включи новое окно в своем доме.
13: Смотри радио, смотри жизнь.
14: Подробности на smotri.radio.

0: назад в чарты в эфире «Радио Хит». Продолжаем ностальгировать этим субботним вечером по 2006 году и, конечно же, узнавать, какие открытия тогда поражали нашу страну и мир. Интересная, на самом деле, вещь. Ну, а в 2006 году, хотел сказать, в 2026 году, даже если мы в нем жили, приходится реально заново узнавать, как я поняла, опрашивая многих. А помните ли вы, что именно тогда мы впервые узнали о ВКонтакте? Конечно, нет. Его ведь тогда называли студенты.ру. Платформа изначально выпускалась для студентов и выпускников, но все же позже пойдет не по плану. И, услышав на радио фразу «быть в контакте с информацией», создатель назовет сеть ВКонтакте. Тогда же, кстати, появились одноклассники, которые в то время были популярнее. Туда залетали все, кто мог, с простейшей, но крутой идеей найти своих одноклассников. YouTube тогда тоже был. Там даже появлялись первые русскоязычные видео. Но для многих это пока что непозволительная роскошь. Нужно будет подождать до хотя бы 2007 года. Зато музыку ждать не надо. На MP3-плеерах и телефонах с не особо большой памятью можно было спокойно что-нибудь послушать. Вот ту же самую «Ламур», «Нест», «Райан». Давайте так и сделаем.
1: Твое музыкальное путешествие. Назад в чарты.

0: А знали ли вы, что 2006 год был годом гламура? А чего вы удивляетесь? Именно в 2006 году на экраны вышел культовый фильм «Дьявол носит Прада». И как после этого модная индустрия вообще могла стоять на месте? А Пэрис Хилтон с ее музыкальным альбомом. Она же просто была иконой стиля. Мода тогда была как раз в переходном периоде. Дамы узнают про агрессивный автозагар с эффектом жареной курицы. Делают эмилирование, выпрямляют волосы утюжком или наоборот делают большой объем. А еще именно в конце этого года Шанель выпускает черный лак для ногтей, после чего начинается эра популярности темных маникюров. В целом моду скини широких ремней мы уже обсудить успели. Также в моде туники, ну и конечно же Adidas также успел отметиться. Открывайте свои телефоны, делитесь с нами фотками того времени. Ну а мы двинемся дальше и узнаем, что же еще мы могли слушать именно в 2006 году. Погнали!
1: Назад в чарты. Вспомни, как это звучало.

0: Прямо звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Только в магазине «Тепло» труба для теплого пола 34 рубля метр. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная 24. Только в магазине «Тепло». Газовый напольный котел на 100 квадратных метров от 21 тысячи рублей. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная 24. Только в магазине «Тепло» счетчик газовый 2950 рублей. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная 24. Полезной быть должна любая нам покупка. И чтоб прекрасны были и душа, и тело, колготки новые купить совсем не шутка. И чистить обувь, чтоб всегда блестело. В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур 40 Дэн» 149 рублей. Губка для обуви в ассортименте от 22 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: Закатлани в Газовик.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.
4: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри

0: интересный факт вам в эфир. Знали ли вы, что когда вы в северном полушарии зима, в Чили идет лето? Теперь знаете и факт, и какая песня с исполнителем поджидает нас впереди. 22 июня, сами знаете, 2006 года композиция «Лето» от группы «Чили» появилась в эфире радиостанции и звучит до сих пор. Смешная там, кстати, ситуация была. Если у вас есть дети, кто с этой песней не знаком, дайте им послушать ее и спросите, поет мужчина или женщина. Дело в том, что у солистки Ирины Збиаки достаточно низкий вокал, и слушатели довольно долгое время были уверены, что трек исполняет мужчина. Сомнения развеялись только тогда, когда к песне вышел клип, в котором зрители наконец увидели рыжеволосую вокалистку. А группа, так, кстати, тоже в честь нее названа. В детстве мама в шутку рассказывала ей, что пропавший отец был чилийским революционером, и Ира так часто пересказывала эту историю друзьям, что прозвище Чили к ней буквально прилипло. Теперь мы знаем больше об этом треке, а значит, можно его и послушать. Ну что, полетели?
1: Твое музыкальное путешествие назад в чарты.

0: Реклама.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
0: Партнер – батутный парк «Небо». «Небо парк». Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
1: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
0: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
1: Небо парк. Время взлететь.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: И сейчас в Орске плюс 22, ночью ожидается плюс 11, завтра днем плюс 25 градусов, в Ясном данную минуту плюс 17, ночью температура опустится до плюс 8, завтра днем поднимется до плюс 22. В Кувандыке и Медногорске плюс 20 на данный момент, ночью столбы термометра опустится до плюс 5, завтра днем поднимется до плюс 24, и в Оренбурге сейчас плюс 21, ночью плюс 10, завтра днем ожидается плюс 25 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
6: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
7: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохит.

0: Да, 2006 год был однозначно отличным временем, в том числе для молодежи. Они попали в те времена, когда можно было заработать где угодно и причем много. К сожалению, потом ситуация усложнилась, но это не важно. На протяжении целого часа мы с вами погрузились в этот замечательный год при помощи нашей программы «Назад в чарты». Вернемся через неделю.
1: Вспомни, как это звучало. «Назад в чарты».

0: Австралия. 19 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Кристина Бурова на Радиохит.
1: Еще раз огромнейший всем привет. Возвращаемся в 2026 год и будем проводить окончание этого вечера со мной, Кристиной Буровой. Также развлекаться, также отдыхать и ни о чем не думать, потому что завтра, скорее всего, нам никуда не нужно. Это, конечно же, здорово. Но в любом случае, мы с вами люди, живые организмы, а все живые организмы управляемы. Это не значит, что нами можно управлять. Это значит, что мы можем управлять сами собой и принимать решение, чем нам заняться, в зависимости от того, насколько эта задача нам подходит и поможет в будущем. Так вот, если вдруг вам поможет развлечение или, я не знаю, какие-то другие занятия, непременно этим занимайтесь, получайте удовольствие и, конечно же, слушайте радиохит для хорошего музыкального подкрепления. Софи Энзо, Мадизим и Роберт Майлз, Хутия 3D.

0: Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент.
2: Ого, кажется, мозг проголодался.
3: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
4: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
5: Знание полезно, призы вкусно.
4: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
6: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: треком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: В магазинах Мегара все для школы покупай. Удобные вместительные рюкзаки, канцелярия, сумки для обуви, спортивная одежда, сменная и спортивная обувь. Мегарай. Выгодно все для школьника покупай.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
5: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Парфюмированный спрей для дома Make Sense 300 миллилитров по 99 рублей. Или мужской антиперспирант Q-Man невидимый 200 миллилитров всего по 79,90. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
6: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.

0: бесплатно. Для лиц старше 18 лет.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Да-да-да, время тоже бежит, и, к несчастью, нам за ним не угнаться. Поэтому нужно оценить каждый момент и желательно заранее все планировать, чтобы все непременно успеть. Радиохит, конечно же, готов вам с этой историей помочь. Мы рассказываем заранее, чего ожидать от нового дня при помощи нашей рубрики «Гороскоп». А она, кстати говоря, совсем скоро, буквально через песенку ожидаем.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, завтра отличный день. Как минимум потому, что он выходной, 20 сентября будет на календаре. А как он пройдет, мы еще не знаем, но попробуем предположить при помощи звезд в нашей рубрике «Гороскоп на Смотри Радио».
2: Овен.
1: Самой большой ошибкой, которую вы можете завтра допустить, будет недооценка собственных сил. Стоит обратить на это внимание. В самом деле, обидно будет, если они пропадут даром.
2: Телец.
1: Завтрашний день для вас должен пройти под знаком любви или товарищества. У вас не будет нужды доказывать кому-либо свою преданность, все будет ясно и так. Жаль только, что такие дни случаются не очень часто.
2: Близнецы.
1: Телефон. Великая вещь. Его позволяет исполнить долг вежливости по отношению к друзьям, знакомым, любимым и не очень родственникам и так далее и тому подобное. Не отрываясь от уютного кресла или дивана, припомните, не надо ли кому-нибудь позвонить.
2: Рак.
1: Вы можете смело говорить о своих чувствах. Это не вызовет ни малейшей неловкости. Если, конечно, разговаривать, вы станете самим предметом ваших воздыханий, а не с первым встречным.
2: Лев.
1: Между вами и вашей половиной завтра могут возникнуть некоторые разногласия, что может привести к долговременной размолвке. В этой ситуации не лишняя кажется помощь третьего лица.
2: Дева.
1: Никого не слушайте нынче, все равно не услышите. Завтра вы будете несколько эгоистичны, но да, это только к лучшему.
2: Весы.
1: Будьте готовы к обралу, но он вполне может случиться. Завтра велика вероятность того, что вам придется задержаться на работе, причем надолго. Жаловаться же на тяготы жизни будет некому.
2: Скорпион.
1: Вы готовы начать многообещающий новый проект, но не решаетесь боять провала. Начинайте смело. Вас ждет удача.
2: Стрелец.
1: Вы должны приоткрыть для себя занавесу некоторые тайны. Сами ли вы это сделаете или вас просто посвятят в нее насильственным образом, зависит от обстоятельств.
2: Козерог.
1: Вы можете столкнуться с такой проблемой, как собственное упрямство. Перебороть его поможет сознание того факта, что оно может очень здорово попортить вам отношения с окружающими.
2: Водолей.
1: Вы нынче будете очень чувствительны. Будьте вы антенны, это было бы неплохо, но поскольку судьба распорядилась иначе, придется над собой поработать. Не принимайте все так близко к сердцу. Это никому не нужно, а вам еще и вредно.
2: Рыбы.
1: В цене будут уши, готовые выслушать, понять, в нужный момент кивнуть и проявите безграничное сочувствие. Берегитесь, они наверняка окажутся вашими. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-9615.

0: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
1: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
2: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260 без возрастных ограничений.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
2: О, Афина. Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
6: Категория 16+. Телефон рекламной службы 25 08 07.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

дорогие мои любимые, газуйте, не стесняйтесь. Тем более сегодня выходные, настроение хорошее, можно себе позволить с кем-нибудь им поделиться. Наш портал смотри.радио работает и готов принимать ваши самые приятные сообщения к родным и близким, а быть может просто согражданам, я не знаю, сотрудникам или нашим радиосмотрителям. Открывайте и пишите непременно, а мы зачитаем, что имеется на данный момент. Оператор связи пишет: всем приветик из Кисловодска и всем хороших выходных. Огромнейший привет Кисловодску от Радио Хит. Ну и, конечно же, мы будем встречные пожелания отправлять вам. Отдыхать на здоровье. Ну и, конечно, самой подходящей музыкой от Радио Хит. Далее написал Сергей Дмитриев: привет доченькам Евочке и Анюточке и любимой женушке Машеньке. Как ласково все-таки, Сергей, вы своих любимых называете. Конечно же, всем вам огромнейший привет. Ну и совместного или несовместного, в любом случае, отличного вам отдыха. Ну а вы, дорогие друзья, вдохновляйтесь, еще раз вам говорю, в том числе при помощи музыки, если не при помощи сообщений, пишите на портале смотри.радио и слушайте Радио Хит.

0: Подарочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Мы живем в самой прекрасной стране на свете. А остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД «КАЗ» он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну «Россия», а магазин газового оборудования «Тепло». Город Гай, переулок Суворова, 2А.
3: Если вдруг что-то купить очень нужно, в наш магазин приезжайте дружно. Название наше любому знакомо. Найдется здесь все для семьи и для дома. В сети магазинов «Милый дом» кухонные весы в ассортименте от 249 рублей. Машинки для удаления катышков на одежде от 159 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
4: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола.

0: Урале 20 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: Бурова на Радиохит.
1: Да-да, я все еще на связи. 20.02 на наших студийных, а значит и на Урале. И мы продолжаем проводить вечер этой субботы в самом лучшем настроении, расположении дел. По крайней мере, хочется в это верить. Но мы с вами в любом случае знаем, что если что-то не нравится, мы можем самостоятельно это поменять. Ну, либо сидите и возмущайтесь дальше. Ну, что ж такое? Если что-то не нравится, запомните, нужно прямо сейчас менять обстановку, менять свои занятия или что-либо еще, чтобы вам стало намного лучше. Вот прямо сейчас задумайтесь, чего вы хотите или что вам нужно, чтобы день стал еще краше. Ну и непременно сделайте все так, как вам и хочется в пределах разумного и доступного. Ну а мы украсим любое ваше развлечение и деятельность. Боб Синклер и Киеза, I Can't Wait впереди. Следом Бандерас, дай пять.

0: АЗС хорошего настроения «Новый поток». Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
1: Шел дождь. Она стояла на остановке. Серый день, плохое настроение. А тут она. Я не знал, как подойти к ней. Как заговорить, что сказать. Я оглянулся на остановке Новоснецова. Огромный салон цветов «Арт-букет». И я понял, что мои чувства могут выразить только цветы. А сегодня я пришел сюда снова за букетом на годовщину свадьбы. Салон «Арт-букет». Орск, улица Васнецова, 21.
2: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
4: 20 сентября в 19:00 поборемся с командой хоккейного клуба «Химик». Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
5: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням.

0: В эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный спас».
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

значит, я разузнала ваша Кристина Бурова новость, которая ее поразила. В общем-то, Никиты в России массово отказываются давать своим детям классические отчества Никитич и Никитична. Вот так вот нам пишут СМИ. Все больше отцов выбирают варианты Никитович и Никитовна, считая их более привычными для слуха. В ЗАГСах для этого требуют отдельное заявление, поскольку нормативными формами по-прежнему считаются Никитич и Никитична. Знаете, что я думаю? Что Никитич и Никитична – это отличное отчество, потому что звучит так, как будто твой отец – богатырь. Вот согласитесь. А Никитович как будто не звучит. Ну вот как, вот любое имя поставьте. Ну, София Никит... Как сказать? София Никитовна. Ну не звучит же, дорогие друзья. Что думаете вы? Пишите на портале smotri.radio. Я думаю, все-таки такие громкие отчества лучше оставлять. Ну а мы двинемся дальше и послушаем музыку. Она у нас не меняется. Амор и Лорин, Let Me Forget You далее.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: «Мегарай». Товары для секции покупай. Формы для футбола, спортивные костюмы, однотонные футболки, гимнастические купальники, балетки, кроссовки, носки и гольфы. «Мегарай». Товары для будущих чемпионов выгодно покупай.
5: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
6: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
7: В ХБшку на ТЗБ!
6: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Каким бы сердце ни казалось, будь холодным или каменным, все равно внутри хранится то, что хранится в каждом из нас. Это любовь, и это любовь, которой хочется делиться с окружающими, особенно с людьми, которым мы, скажем так, неровно дышим. И знаете, лучше не молчать, лучше не скрываться, а сразу же все в глаза говорить, потому что и вам от этого станет легче, и вы узнаете всю правду, подарите человеку хорошее настроение, а быть может, и получите его сами. Для этого существует наш портал смотри.радио, где вы можете все абсолютно рассказывать, а мы будем сообщать здесь в эфире и показывать на нашем канале «Смотри радио». Ну а что сообщить, это уж не обязательно какое-то признание любви, хотя, конечно, можно. Есть у нас также привет и поздравления разнообразные, важные слова, извинения, все что угодно здесь говорят, и мы все сообщаем. И самое главное, действительно, поднимаем настроение людям. Так что вы не ждите, открывайте наши порталы, пишите и вдохновляйтесь при помощи музыки здесь в эфире «Смотри радио».
1: Смотри радио.

0: Реклама.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушку шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
0: Партнер – батутный парк «Небо». «Небо парк». Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
1: День рождения, выпускной, корпоратив, отрывайтесь в полете.
0: Проспект Ленина, 111А, телефон 330470.
1: Небо парк, время взлететь.
4: В милом доме супер цена, успей купить в сентябре. Туалетное крем-мыло Дуру, 4 штуки, 320 грамм по 129 рублей. Или хозяйственное мыло Дуру Clean and White, 4 штуки, 480 грамм, всего за 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Чтобы понять, почему многие люди до сих пор с теплом вспоминают советское прошлое, зайдите в цех старогородских пирожков «Погат-1». Настоящие орские старогородские пирожки с ливером. Душевное обслуживание. Доступные цены. Легендарный цех старогородских пирожков «Погат-1» в Орске. Улица Краматорская, 25. Пирожковый музей. Остановочный павильон на Луче. Улица Тагильская, 36. Новотроицкая остановка. В Новотроицке улица Марии Корецкой, 2А.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: И сейчас в Орске плюс 17, ночью ожидается плюс 11, завтра днем плюс 25 градусов, в Ясном данную минуту плюс 13, ночью температура опустится до плюс 8, завтра днем поднимется до плюс 22. В Кувандыке и Медногорске плюс 15 на данный момент, ночью столбы термометра опустится до плюс 5, завтра днем поднимется до плюс 24, и в Оренбурге сейчас плюс 17, ночью плюс 10, завтра днем плюс 25 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
7: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
8: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
9: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохит.

0: Урале 21 час. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Гурова на Радио Хит.
1: Да-да, наш вечер продолжается. 21.03 практически на Урале, но нас это не останавливает. Мы позволяем себе сегодня все, что хочется, так что, если хочется, можно было отправиться хоть час назад, хоть два назад спать. А если не хочется, да и, в принципе, вы должны были отоспаться этим утром, можно заниматься абсолютно всем, что пожелается. Если хочется, можно даже прямо сейчас собраться и куда-то непременно направиться. Допустим, на прогулку, но там уже потеплее желательно одеться. В общем-то, вы сами все узнаете. Знаете, и погоду посмотрите, я думаю, это понятно. Самое главное – ваше желание, и чтобы оно исполнилось. А Радио Хит вас сопроводил в любом случае самой подходящей музыкой. Элла Кахалип, Дайв Интами, далее следом по Чули Такси Такси, а потом узнаете сами.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия, уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно
2: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: На комфорт и уверенность есть надежда. Противостоим любым невзгодам стойко. Есть антистатик у нас для одежды и для стойкости прически плойка. В сети магазинов «Милый дом» антистатик «Лиз» 180 мл 85 рублей. Плойка «Стайлер» в ассортименте от 369 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150. Милый дом. Все нужное в нем.
3: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола 43.
4: Мы живем в самой прекрасной стране на свете. А остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас на вокзальной 24 газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД КАЗ он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования «Тепло». Орск. Вокзальная 24. Здание железнодорожных касс.
5: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная

0: подача машины 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Радиохит, конечно, не гарантирует, что сделает из вас всезнайку, как в треке Teddy Swims, Mr. Know It All. Да и, в принципе, это не нужно, но хотя бы немного узнать о будущем, именно о завтрашнем дне, мы вам поможем. Благодаря нашей рубрике «Гороскоп», конечно же, ее обсудим сразу после следующего трека. А вы оставайтесь на связи.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Завтра, если что, 20 сентября. Просто знаю, на выходных неважно какое число. Просто напоминаю, воскресенье. И как же оно пройдет, узнаем при помощи рубрики «Гороскопы» здесь в эфире «Радио Хит».
2: Овен.
1: Самой большой ошибкой, которую вы сможете завтра допустить, будет недооценка собственных сил. Стоит обратить на это внимание. В самом деле, обидно будет, если они пропадут даром.
2: Телец.
1: Завтрашний день для вас должен пройти под знаком любви или товарищества. У вас не будет нужды доказывать кому-либо свою преданность. Все будет ясно. Итак, жаль только, что такие дни случаются не очень часто.
2: Близнецы.
1: Телефон. Великая вещь, ибо позволяет исполнить долг вежливости по отношению к друзьям, знакомым, любимым и не очень родственникам и так далее и тому подобное. Не отрываясь от уютного кресла или дивана. Припомните, не надо ли кому-нибудь позвонить.
2: Рак.
1: Вы можете смело говорить о своих чувствах. Это не вызовет ни малейшей неловкости, если, конечно, разговариваете, вы станете самим предметом ваших воздыханий, а не с первым встречным.
2: Лев.
1: Между вами и вашей половиной могут возникнуть некоторые разногласия, что может привести к долговременной размолвке. В этой ситуации не лишней окажется помощь третьего лица.
2: Дева.
1: Никого не слушайте нынче, все равно не услышите. Завтра вы будете несколько эгоистичнее, ну да, это только к лучшему.
2: Весы.
1: Вы будьте готовы к авралу, он вполне может случиться. Завтра велика вероятность того, что вам придется задержаться на работе, причем надолго. Жаловаться же на тяготы жизни будет некому.
2: Скорпион.
1: Вы готовы начать многообещающий новый проект, но не решаетесь, боясь провала. Начинайте смело, вас ждет удача.
2: Стрелец.
1: Вы должны приоткрыть для себя завесу некоторой тайны. Сами ли вы это сделаете, или вас просто посвятят ее насильственным образом, зависит от обстоятельств.
2: Козерог.
1: Вы можете столкнуться с такой проблемой, как собственное упрямство. Перебороть его поможет сознание того факта, что оно может очень здорово попортить вам отношения с окружающими.
2: Водолей.
1: Вы нынче будете очень чувствительны. Будьте вы антенной, это было бы неплохо. Но поскольку судьба распорядилась иначе, придется над собой поработать. Не принимайте все так близко к сердцу. Это никому не нужно, а вам еще и вредно.
2: Рыбы.
1: Завтра в цене будут уши, готовы выслушать, понять, в нужный момент кивнуть и проявить безграничное сочувствие. Берегитесь, они наверняка окажутся вашими. Информация собрана при помощи сайта igne.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
0: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
3: «Подушка шоу».
0: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный спас».
4: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио.
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
7: Телефон рекламной службы 20.

0: что ж, напоминаю вам вновь о нашем портале smotri.radio. У нас также есть номер, записывайте 8-922-878-2929 для ваших сообщений Максиле в Телеграме. Да, как вы поняли, я вам вновь напоминаю о том, что вы можете появиться здесь, в эфире Радио Хит. И для этого не нужно много стараться или что-то делать. Просто открывайте наш портал или набирайте номер и пишите все, что вам хочется. А если хочется, можно еще и позвонить в конце любого часа. Наш студийный номер 21-103-7, код города 3537. Мы готовы принять ваши звонки и пообщаться в эфире, особенно если вам есть что важного сказать. Ну, в общем-то, принимайте решение сами. Вы творец вашей судьбы, лучше знаете, чего хочется от данного момента, а мы просто вдохновляем вас на самые благие и добрые деяния. Ну и, конечно же, музыку хорошую включаем. Это наша задача. Мари Краймбрери, «Случилась осень» впереди, потом вернусь к вам с погодой.
1: В твоем ритме. Смотри, радио.

0: Реклама.
1: Сен всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь разные море и доступно все для нас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
3: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
4: Лиц старше 16 лет.
5: Не грузятся новости. Интернет пропал.
6: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
6: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Метеохит.
6: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: И сейчас в Орске плюс 16, ночью ожидается плюс 11, завтра днем плюс 25 градусов, в Ясном данную минуту плюс 13, ночью температура опустится до плюс 8, завтра днем поднимется до плюс 22. В Кувандыке и Медногорске плюс 12 на данный момент, ночью столбы термометра опустится до плюс 5, завтра днем поднимется до плюс 24, и в Оренбурге сейчас плюс 16, ночью плюс 10, завтра днем плюс 25 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
8: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
9: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
8: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Метеохит.

0: на Урале 22 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Бурова на Радиохит.
1: Да-да, я все так же на связи. Ой, я заметила, я каждый выход начинаю с «да-да», но это не важно. Важно что? Что наша суббота еще продолжается. Да, возможно, она в скором времени подойдет к концу уже, но это нам дает возможность вспомнить о скоротечности времени и позволить себе заняться еще чем-нибудь, пока день уж совсем не закончился. Поднимаемся с дивана, если ничего еще не успели сделать, подводим итоги дня, планируем завтрашний, чтобы завтрашний прошел намного интереснее, чем этот. Ну и, конечно же, делаем это все в приятной компании «Радио Хита». Мы никуда не деваемся, сопровождаем вас и дарим вам самые положительные эмоции. А как вы воспользуетесь музыкой, это уже в ряде ваших распоряжений. Пропаганда, знаешь, впереди следы Монотера и 54 Ультра, Talk to You, а далее от Мистер Скасти и Мани и Эйви. Встречаем их.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. ООО «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Устали от серого асфальта?
2: Угу.
3: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики.
4: И море позитива.
1: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
3: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
1: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
3: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
5: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
6: В ХБшку на ТЗБ!
5: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам. Мы снова с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-960-1-940-45-42. Кафе «Бункер». Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра.

0: Каждый из нас любит проводить свое свободное время по-своему, но, как правило, вечером, так еще и выходные. Хочется просто лечь, включить себе сериальчик или кино и смотреть себе спокойно, поедая что-нибудь вкусненькое. Есть те, кто любит пощекотать себе нервишки и включить что-нибудь страшненькое, а есть те, кто хочет полностью погрузиться в эту атмосферу и смотреть это где-нибудь в не менее жутком месте. Вот про это поговорим. Просмотр ужастика «Ночью в лесу» закончился для девушки больницей в Подмосковье. По данным СМИ, 21-летняя жительница решила повторить популярный тренд и посмотреть хоррор в лесу вместе с парнем. Во время фильма девушка сильно испугалась и почувствовала острую боль в груди, а медики предположили, что сильный стресс вызвал спазм сосудов сердца. Так что, дорогие друзья, какими бы молодыми и бесстрашными вы не были, бережем свое здоровье. Нравится смотреть что-то ужасное? Смотрите в комфортной атмосфере, где можно сразу включить свет и спокойно передохнуть. Ну а больше отдельных советов и интересных историй здесь в эфире Радио Хит еще появится. Слушайте нас.
1: Мое настроение. Смотри.

0: треком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
3: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри Радио. Смотри Жизнь. Подробности на Смотри.ру.

если вы уже влюбились в радиохит и слушаете нас регулярно, наверняка хотите знать, когда ожидать подарки, необычные события, розыгрыши или, возможно, каких-то особенных гостей. Мы, знаете, обо всем об этом вам сообщаем. И в эфире сообщаем, когда можем, и не в эфире тоже, если вдруг вы, не дай бог, не услышите это здесь. У нас есть группы ВКонтакте, Телеграме и Макси под названием «Смотри радио». И именно здесь мы говорим обо всем, что здесь происходит. И добавляем дополнительные какие-то новости. И наши видео про внутреннюю радийную жизнь там также имеются. Так что, если вдруг вам интересно, хочется посмеяться и узнать о нас больше, welcome в наши прекрасные группы. Мы вас там ждем с распростертыми объятиями. Ну и, конечно, ваших реакций также ждем, чтобы знать, что вам нравится. Ну а вы принимаете решение, подписываться или нет. Я бы все-таки посоветовала подписаться и двигайтесь дальше с нами по волне 103.7. Смотри, радио.

0: Origin с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
1: «О, это чудо! Как прекрасно!»
0: Закажите доставку цветов от Art Bouquet. Звоните 30 68 98.
2: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. ОГРН 314 565
3: 832 800 224. Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: И сейчас в Орске плюс 14, ночью ожидается плюс 11, завтра днем плюс 25 градусов, в Ясном данную минуту плюс 12, ночью ожидается плюс 8, завтра днем плюс 22. В Кувандыке и Медногорске плюс 9 на данный момент, ночью столбы термометра опустится до плюс 5, завтра днем поднимется до плюс 24, и в Оренбурге сейчас плюс 15, ночью плюс 10, завтра днем плюс 25 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
6: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
7: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Метеохит.

0: трек твоей жизни. Чем громче, тем веселее.
1: Ну что ж, время наше уже утекает потихонечку. По крайней мере, этого дня. Наше время не утекает, пока мы живы, сами понимаете. В общем, 22:55 на наших студийных. А значит, суббота еще немного и подойдет к концу. Кристина Бурова была с вами на протяжении всего этого вечера. Спасибо большое, что составили мне компанию. А теперь вы остаетесь наедине с не менее прекрасной музыкой. Хорошей ночи, доброго всего. Ну и, конечно, бодрого пробуждения завтра. Пока-пока.

0: На Урале 23 часа. Это радио Хит.
1: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
2: Жизнь.
3: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: С вами кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе «Бункер». Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше информации в нашей группе ВК «Бункер Клаб».
1: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.

0: Реклама. Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богат-1. Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. Богат-1.
1: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Реклама. Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. О, Афина.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: На Урале полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Реклама. Шел дождь. Она стояла на остановке. Серый день. Плохое настроение. А тут она. Я не знал, как подойти к ней. Как заговорить. Что сказать. Я оглянулся на остановке. На Васнецова. Огромный салон цветов «Арт-букет». И я понял, что мои чувства могут выразить только цветы. А сегодня я пришел сюда снова за букетом на годовщину свадьбы. Салон «Арт-букет». Орск, улица Васнецова, 21.
1: Мы снова с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра.

остановили строй. Пошучу пару, я свой на этом празднике души. А ну-ка, наливай портовой. Телами танцпол кишит, и между нами будто искрит. А мы на баре с пацанами кому-либо наливаем, налетай по.

0: Реклама.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ.
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио.
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Отгружен. Пускай у каждого свои душевные искания. Кому-то противень на кухне нужен, кому-то форма для запекания. В сети магазинов «Милый дом» противень «Скова» 299 рублей. Форма для запекания «Забава» 1,5 литра от 249 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824.
1: О, Афина. Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Реклама.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ.
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 2 часа.
3: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
6: В каждом кадре.

Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 3 часа.
1: Это радио
2: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
5: В каждом.

Пиво с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше информации

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 4 часа.
3: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
6: В каждом кадре.

с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 5 часов.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.